3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 22. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Смоленске 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянск принимает всероссийский легкоатлетический турнир в памяти заслуженного тренера РСФСР Евгения Синяева. Уже состоялись соревнования в беге на 100, 400 и 800 метров, а также прыжках в длину, высоту и толкание ядра. Турнир включен в календарь Всероссийской Федерации Легкой Атлетики и проводится ежегодно. В соревнованиях принимают участие сильнейшие легкоатлеты со всей страны. Команда Брянщины стала лидером первенства России по судомодельному спорту. В соревнованиях принимали участие более 150 спортсменов из 22 российских регионов, от Калининграда и Камчатки до Татарстана и Кузбасса. В этом году за победу боролись свыше 70 юношей и более 80 взрослых спортсменов. Юношеская сборная Брянщины выиграла первенство в общекомандном зачете. В различных классах наши земляки стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых медалей. Сборная Брянщины заняла второе место на соревнованиях по практической стрельбе. В классе пистолет-пневматический, возрастной категории от 11 до 15 лет, ребята из стрелкового клуба «Феникс» заняли почетное второе место. В состав команды вошли Михаил Маслов, Сергей Ларин, Ярослав Полехин и Егор Лобунов. Помимо командных соревнований есть и успехи в личном зачете. Михаил Ларин занял второе место в дуэльной стрельбе. Среди ребят-новичков проводится отдельный зачет, в котором земляков Петр занял первое место, а Гончарова Полина стала третьей. В Клинцах ветеранам специальной военной операции помогает восстановиться настольный теннис. Занятия спортом – это важная часть реабилитации. Ветераны спецоперации на Украине регулярно посещают занятия в спортзале, своим примером показывая, что ранения и травмы не могут стать преградой для ведения активного образа жизни. По договоренности для удобства ветеранов тренировки проводятся в спортивной школе имени Героя России Валерия Шкурного. Руководство спортивной школы и представители ассоциации выразили надежду, что число ветеранов, увлекающихся спортом, будет увеличиваться. Брянск собрал сильнейших райдеров на чемпионате по вейкбордингу. Местом проведения традиционно выступает акватория озера Мутного, где спортсмены показали зрелищные трюки и поборолись за путевки на главный старт страны. В соревнованиях приняли участие райдеры различного возраста из почти 10 регионов России. Среди них опытные мастера и юные участники. Федерация водно-лыжного спорта и вейкбординга в Брянской области, напомню, появилась еще в 2022 году, а уже в нынешнем регулярный чемпионат собрал райдеров из почти десятка регионов страны. Выступления участников оцениваются сразу несколько профессиональными судьями из Брянска, Москвы и Пскова. Максимальная оценка за заезд – 100 баллов. Победители регионального чемпионата поборются за звание лучших на чемпионате России, который состоится в августе в Пензе. Брянский пловец Илья Бородин приступил к подготовке к чемпионату Европы в Париже. Пловцы будут соревноваться в период с 10 по 16 августа. За награды европейского первенства поборется заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы, а также воспитанник Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Дельфин» Илья Бородин. Аполлон водных дорожек из Брянщины выступит на дистанции 200-400 метров комплексным плаванием. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио.
1: В цилиндре золотым пером трудился мастер, и стол его поросшим хвостом.

закат, закат. Детка, го со мной, замкат, замкат. Обнимать деревья, видеть сны наяву. Трогать траву, траву, траву. Посмотри, какой тревожный день. Липкий и больной, как Джабахат. Унеси же нас, лесная олень, в свою страну из веток и мха.

0: делаешь?
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 22. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 22. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Загадочный танец ветра и звезд, загадочный танец. Фотографии глянец напомнит о нем, фотографии глянец.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В сельхозпредприятиях Брянской области началась уборочная кампания. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, урожай зерновых и картофеля в этом году будет выше, чем в прошлом. Весенние полевые работы были проведены в оптимальные агротехнические сроки. Уборочная началась традиционно во второй декаде июля. Согласно отраслевым данным, сбор зерновых и зернобобовых, пшеницы, ячменя и ржи ведется в Брасовском, Красногорском и Навлинском районах. Обмолочено более 460 гектаров, намолочено свыше 2000 тонн зерна. К уборке картофеля приступили в Стародубском и Почепском районах, к обмолоту рапса в Навлинском. Площадь под картофелем в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах расширена более чем на 2000 гектаров и составляет в нынешнем году 37 тысяч гектаров. По прогнозу ожидается свыше 1,5 миллиона тонн картофеля, тогда как в прошлом году промышленное производство картофеля не превысило этой отметки. Было собрано около 2 миллионов тонн зерна, а вместе с масленичными культурами почти 2,5 миллиона тонн. В нынешнем году также прогнозируется хороший урожай. Перспективы сотрудничества, а также новые возможности объединения усилий ради спасения детской жизни обсудили в правительстве Брянской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил признательность сотрудникам фонда «Ванечка», который объединяет волонтеров, медиков и просто неравнодушных жителей различного возраста и профессий. За время работы фонда проведены сотни благотворительных мероприятий. Собранные средства направляются на лечение и поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается. Добавлю, благотворительный фонд «Ванечка» работает в Брянской области уже 13 лет и оказывает адресную помощь тяжелобольным детям и родителям. Директор фонда Ирина Цыганкова – человек с поистине большим сердцем, которому удалось сплотить вокруг себя неравнодушных к чужой беде людей. Давление на Россию носит долгосрочный характер и связано не столько с нашей политической системой, сколько с объективным значением страны как одного из крупнейших мировых центров природных ресурсов и стратегической территории. Отмечается, прямой колониализм ушел в прошлое, но борьба за контроль над ресурсами и транспортными коридорами продолжается, меняются только методы. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, европейцы должны отбросить колониальный подход в разговоре с Российской Федерацией. Глава государства призвал европейские элиты совместно с Россией искать решение очень сложных вопросов, которые необходимы как Москве, так и странам европейской зоны. По словам президента, Российская Федерация готова к диалогу, и если у Европейского Союза действительно есть искреннее желание совместной работы, им необходимо кардинально пересмотреть тональность общения. Российская сторона настаивает на равноправном формате переговоров без менторства. Закон о кириллице не отменит привычные дорожные знаки с надписями. Как сообщили в Росстандарте, Россия соблюдает Международную конвенцию о дорожных знаках и сигналах, которая устанавливает единые стандарты. При этом с 1 марта информация на вывесках указателя должна быть прежде всего на русском языке. Иностранные слова не запрещены, но могут использоваться только как дополнение. В случае вынесения такого вопроса на обсуждение его могут рассмотреть только при участии Минтранса и МВД. Напомню, ранее Владимир Путин указал, в России еще много рекламы на латинице. Причем, по мнению президента, именно латиница на рекламных вывесках используется необоснованно. Глава государства также обратил внимание, что есть бренды, которые не могут менять свои названия, однако это и не требуется. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 49 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 53 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 26 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

верны словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь, быстро проникновенно.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир, а у любви рок-н-ролльной размыты края.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: и два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 4832.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Законодательные инициативы, направленные на защиту имущественных прав жителей Брянской области, пострадавших в результате действий вооруженных сил Украины, рассмотрит уже в ближайшие дни Брянская областная дума. Отмечается, одним из главных станет проект закона об особенностях предоставления земельных участков в собственность или безвозмездное пользование, а также порядке передачи жилья гражданам, получившим меры социальной поддержки в период проведения спецоперации на Украине. Документ призван сохранить права на земельные участки и жилые помещения жителей Брянской области, которые пострадали в результате незаконных действий вооруженных сил Украины на территории региона. Как ранее указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в Брянской области изменили закон о промышленной политике. Он регулирует отдельные положения, касающиеся механизма предоставления субсидий и грантов товаропроизводителям всех форм собственности, пострадавших от террористических атак. Более 515 человек прошли переобучение в рамках национального проекта «Кадры» в Брянской области. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в рамках государственной инициативы образовательных программ привели в соответствие с актуальными запросами работодателей и содействие быстрой интеграции молодых специалистов на рынок труда. Так, порядка 87% выпускников прошлого года смогли трудоустроиться после завершения обучения. Реализация проекта способствует достижению стратегических целей развития области. Регион демонстрирует устойчивый рост промышленности и сельском хозяйстве, одновременно ведя эффективную работу в социальной сфере, здравоохранении, образовании, культуре и спорте. Таким образом, национальный проект «Кадры» не только помогает брянцам повышать квалификацию и осваивать новые профессии, но и вносит существенный вклад в обеспечение кадрами ключевых отраслей экономики региона, поддерживая его комплексное развитие. Владимир Путин заявил, ситуация с нефтепродуктами в России будет выправляться. По словам президента, деятельность вооруженных сил Украины создает определенные проблемы на рынке горюче-смазочных материалов, но в настоящее время предпринимается комплекс мер, способствующих нормализации. Глава государства подчеркнул, базовая основа энергетики в России очень мощная и надежная. Владимир Путин также отметил, ответные удары на атаки по российским регионам будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Противник будет чувствовать их с нарастающим масштабом. Ранее российский лидер уже поручил профильным ведомствам минимизировать негативные последствия для топливного рынка, вызванные внешними угрозами. Кроме того, подписан закон, позволяющий обеспечить российский рынок бензином и дизельным топливом. Он разрешает производить высокооктановый бензин путем смешивания прямогонного бензина с другими компонентами. Кроме того, правительство получит право определять, какие виды топлива можно выпускать в обращение в России. Правительство утвердило план реализации стратегии развития здравоохранения до 2030 года. Среди основных направлений – улучшение системы профилактики заболеваний, наращивание доступности медицинской помощи, совершенствование эффективности системы реабилитации, а также повышение мотивации к здоровому образу жизни. Отдельные блоки плана – это технологическая независимость и цифровизация с использованием искусственного интеллекта. Особое внимание в стратегии уделено борьбе с социально значимыми заболеваниями и формированию системы здорового долголетия. Так, с нынешего года центры здоровья в России преобразуются в Центре медицины здорового долголетия с переходным периодом. Добавлю, в России активно развивается и высокотехнологичная медицинская помощь. За прошлый год она была применена более чем в 1,5 миллионах случаев, а методы трансплантации органов и тканей интегрированы в систему обязательного медицинского страхования, сделав их доступнее для широкого круга пациентов. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 49 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 53 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 26 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
6: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
1: В этом городе нет рок-н-ролла.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками.

0: до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
1: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропорт» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru.
0: Встречаемся в Аэро!
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. В брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Убрайны 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
10: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио. В городе партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В сельхозпредприятиях Брянской области началась уборочная кампания. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, урожай зерновых и картофеля в этом году будет выше, чем в прошлом. Весенние полевые работы были проведены в оптимальные агротехнические сроки. Уборочная началась традиционно во второй декаде июля. Согласно отраслевым данным, сбор зерновых и зернобобовых, пшеницы, ячменя и ржи ведется в Брасовском, Красногорском и Навлинском районах. Обмолочено более 460 гектаров, намолочено свыше 2000 тонн зерна. К уборке картофеля приступили в Стародубском и Почепском районах, к молоту рапса в Навлинском. Площадь под картофелем в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах расширена более чем на 2000 гектаров и составляет в нынешнем году 37 тысяч гектаров. По прогнозу ожидается свыше 1,5 миллиона тонн картофеля, тогда как в прошлом году промышленное производство картофеля не превысило этой отметки. Было собрано около 2 миллионов тонн зерна, а вместе с масленичными культурами почти 2,5 миллиона тонн. В нынешнем году также прогнозируется хороший урожай. Перспективы сотрудничества, а также новые возможности объединения усилий ради спасения детской жизни обсудили в правительстве Брянской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил признательность сотрудникам фонда «Ванечка», который объединяет волонтеров, медиков и просто неравнодушных жителей различного возраста и профессий. За время работы фонда проведены сотни благотворительных мероприятий. Собранные средства направляются на лечение и поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается. Добавлю, благотворительный фонд «Ванечка» работает в Брянской области уже 13 лет и оказывает адресную помощь тяжелобольным детям и родителям. Директор фонда Ирина Цыганкова – человек с поистине большим сердцем, которому удалось сплотить вокруг себя неравнодушных к чужой беде людей. Давление на Россию носит долгосрочный характер и связано не столько с нашей политической системой, сколько с объективным значением страны как одного из крупнейших мировых центров природных ресурсов и стратегической территории. Отмечается, прямой колониализм ушел в прошлое, но борьба за контроль над ресурсами и транспортными коридорами продолжается, меняются только методы. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, европейцы должны отбросить колониальный подход в разговоре с Российской Федерацией. Глава государства призвал европейские элиты совместно с Россией искать решение очень сложных вопросов, которые необходимы как Москве, так и странам европейской зоны. По словам президента, Российская Федерация готова к диалогу, и если у Европейского Союза действительно есть искреннее желание совместной работы, им необходимо кардинально пересмотреть тональность общения. Российская сторона настаивает на равноправном формате переговоров без менторства. Закон о кириллице не отменит привычные дорожные знаки с надписями. Как сообщили в Росстандарте, Россия соблюдает Международную конвенцию о дорожных знаках и сигналах, которая устанавливает единые стандарты. При этом с 1 марта информация на вывесках указателя должна быть прежде всего на русском языке. Иностранные слова не запрещены, но могут использоваться только как дополнение. В случае вынесения такого вопроса на обсуждение его могут рассмотреть только при участии Минтранса и МВД. Напомню, ранее Владимир Путин указал, в России еще много рекламы на латинице. Причем, по мнению президента, именно латиница на рекламных вывесках используется необоснованно. Глава государства также обратил внимание, что есть бренды, которые не могут менять свои названия, однако это и не требуется. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 49 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 53 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 26 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
9: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
10: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Два радио представляет
1: рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три комикессы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: Два радио. Это пульс. Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборщик работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
4: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 102.2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит, гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок, от бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим, на звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов, миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: «Ну, а ты?»
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С начала нынешнего года через Киргизию в Россию хлынул поток новых машин. Их стало в 3 раза больше. И теперь это основной маршрут для тех, кто ищет себе интересный автомобиль. Но не спешите радоваться. Прежде чем ввязаться в эту авантюру или, как нынче модно говорить, историю, лучше всего 100 раз проверить и взвесить. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Текущая динамика импорта автомобилей через Киргизию нагляднейшим образом демонстрирует реакцию рынка на регуляторный арбитраж внутри Евразийского экономического союза. Так почему же все машины везут через Киргизию? Статистика автостата подтверждает, это главный маршрут для новых иномарок в России. За полгода поставки оттуда выросли почти в 3 раза. И теперь каждый 5-й автомобиль в Российскую Федерацию попадает к нам именно через эту страну. Рост поставок на 192% в первом полугодии – это прямое следствие сохранения ценового окна, возникающего из-за разницы в методиках начисления утилизационного сбора и таможенной оценки. Ситуация осложняется тем, что фискальная нагрузка при ввозе транспортных средств в Россию напрямую коррелируется с таможенной стоимостью, задекларированной в стране импорта. Использование Киргизии как транзитного хаба позволяет импортерам минимизировать совокупные затраты, включая НДС и акцизы, которые рассчитывают от базы, сформированной по более мягким правилам республики. Несмотря на анонсированную индексацию утилизационного сбора приблизительно на 10, а то и 25% ежегодно до 2030 года, отсутствие синхронизации таможенной администрации внутри Евразийского экономического союза делает именно этот канал экономически оправданным для бизнеса. В долгосрочной перспективе это, конечно, создает риски для российского бюджета и ставит под вопрос эффективность меры по защите внутреннего рынка, пока не будет достигнуто полное единообразие в правилах взимания платежей. При этом сам утилизационный сбор в России продолжает расти, что делает киргизский путь еще более привлекательным для тех, кто хочет сэкономить на покупке нового автомобиля.
0: Автомобильные факты.
1: Вокруг правил ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза, конечно же, сохраняется неопределенность. Но это если вы не следите за ситуацией, тогда просто поверьте на слово. Минпромторг пока не утвердил сроки введения единой формулы утилизационного сбора, опровергнув данные о запуске реформы в нынешнем году. Пока правила не ужесточили, импорт через Киргизию остается популярным, но, правда, рискованным направлением. Основная опасность кроется в недобросовестных агентах, которые некорректно оформляют документы или, скажем так, манипулируют таможенной стоимостью автомобиля. Подобная, ну, в кавычках, экономия может привести к тому, что таможня выставит владельцу дополнительный счет. Чтобы не потерять деньги, важно подбирать надежных партнеров и избегать услуг случайных посредников. Чтобы обезопасить себя при покупке автомобиля через киргизский канал, эксперты рекомендуют придерживаться стратегии прежде всего прозрачности. Даже если вы работаете через посредника, вы должны контролировать ключевые этапы сделки. Прежде всего, это проверка таможенной истории. Обязательно требуйте от агента подтверждения того, что автомобиль был растаможен по полной стоимости, а не по заниженным инвойсам. Бейте себе на носу. Попытка сэкономить на пошлине сегодня – это почти гарантированное доначисление утилизационного сбора завтра. В договоре с посредником обязательно должна быть четко прописана ответственность за правильность оформления документов. Если агент отказывается нести финансовую ответственность за ошибки в таможенных декларациях, это повод поискать другого партнера. Убедитесь, что утилизационный сбор уплачен в полном объеме и корректно отражен в системе электронных паспортов транспортного средства. Проверить статус можно вообще самостоятельно через официальные государственные сервисы. Любые предложения, скажем так, оптимизировать платежи или оформить машину на подставное лицо – это прямой путь к аннулированию ПТС. Таможенные органы сегодня очень активно выявляют такие цепочки, и последствия для конкретного лица могут быть крайне неприятными вплоть до изъятия автомобиля. В ближайшие месяцы стоит ожидать усиления контроля со стороны таможни за автомобилями, ввезенными из Евразийского экономического союза. Поэтому сейчас самое время пересмотреть свои подходы к выбору поставщиков и отдавать предпочтение крупным компаниям, которые имеют собственные представительства в Киргизии и несут прежде всего репутацию. Риски перед клиентами. Ловить рыбку в мутной воде, конечно, занятие очень интересное, но очень опасное. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!

радио. Ты все правильно делаешь.

0: два радио.
1: Реклама.
2: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего, и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио. В колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
5: Брянской автоколонне 14:03 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
7: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.
3: Лучше.

0: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Мам! А мам? Мам!
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Законодательные инициативы, направленные на защиту имущественных прав жителей Брянской области, пострадавших в результате действий вооруженных сил Украины, рассмотрит уже в ближайшие дни Брянская областная дума. Отмечается, одним из главных станет проект закона об особенностях предоставления земельных участков в собственность или безвозмездное пользование, а также о порядке передачи жилья гражданам, получившим меры социальной поддержки в период проведения спецоперации на Украине. Документ призван сохранить права на земельные участки и жилые помещения жителей Брянской области, которые пострадали в результате незаконных действий вооруженных сил Украины на территории региона. Как ранее указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в Брянской области изменили закон о промышленной политике. Он регулирует отдельные положения, касающиеся механизма предоставления субсидий и грантов товаропроизводителям всех форм собственности, пострадавших от террористических атак. Более 515 человек прошли переобучение в рамках национального проекта «Кадры» в Брянской области. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в рамках государственной инициативы образовательных программ привели в соответствие с актуальными запросами работодателей и содействие быстрой интеграции молодых специалистов на рынок труда. Так, порядка 87% выпускников прошлого года смогли трудоустроиться после завершения обучения. Реализация проекта способствует достижению стратегических целей развития области. Регион демонстрирует устойчивый рост промышленности и сельском хозяйстве, одновременно ведя эффективную работу в социальной сфере, здравоохранении, образовании, культуре и спорте. Таким образом, национальный проект «Кадры» не только помогает брянцам повышать квалификацию и осваивать новые профессии, но и вносит существенный вклад в обеспечение кадрами ключевых отраслей экономики региона, поддерживая его комплексное развитие. Владимир Путин заявил, ситуация с нефтепродуктами в России будет выправляться. По словам президента, деятельность вооруженных сил Украины создает определенные проблемы на рынке горюче-смазочных материалов, но в настоящее время предпринимается комплекс мер, способствующих нормализации. Глава государства подчеркнул, базовая основа энергетики в России очень мощная и надежная. Владимир Путин также отметил, ответные удары на атаки по российским регионам будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Противник будет чувствовать их с нарастающим масштабом. Ранее российский лидер уже поручил профильным ведомствам минимизировать негативные последствия для топливного рынка, вызванные внешними угрозами. Кроме того, подписан закон, позволяющий обеспечить российский рынок бензином и дизельным топливом. Он разрешает производить высокооктановый бензин путем смешивания прямогонного бензина с другими компонентами. Кроме того, правительство получит право определять, какие виды топлива можно выпускать в обращение в России. Правительство утвердило план реализации стратегии развития здравоохранения до 2030 года. Среди основных направлений – улучшение системы профилактики заболеваний, наращивание доступности медицинской помощи, совершенствование эффективности системы реабилитации, а также повышение мотивации к здоровому образу жизни. Отдельные блоки плана – это технологическая независимость и цифровизация с использованием искусственного интеллекта. Особое внимание в стратегии уделено борьбе с социально значимыми заболеваниями и формированию системы здорового долголетия. Так, с нынешнего года центры здоровья в России преобразуется в Центре медицины здорового долголетия с переходным периодом. Добавлю, в России активно развивается и высокотехнологичная медицинская помощь. За прошлый год она была применена более чем в 1,5 миллионах случаев, а методы трансплантации органов и тканей интегрированы в систему обязательного медицинского страхования, сделав их доступнее для широкого круга пациентов. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 49 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 53 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 26 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: делаешь. Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянск принимает всероссийский легкоатлетический турнир в памяти заслуженного тренера РСФСР Евгения Синяева. Уже состоялись соревнования в беге на 100, 400 и 800 метров, а также прыжках в длину, высоту и толкание ядра. Турнир включен в календарь Всероссийской Федерации Легкой Атлетики и проводится ежегодно. В соревнованиях принимают участие сильнейшие легкоатлеты со всей страны. Команда «Брянщины» стала лидером первенства России по судомодельному спорту. В соревнованиях принимали участие более 150 спортсменов из 22 российских регионов – от Калининграда и Камчатки до Татарстана и Кузбасса. В этом году за победу боролись свыше 70 юношей и более 80 взрослых спортсменов. Юношеская сборная «Брянщины» выиграла первенство в общекомандном зачете. В различных классах наши земляки стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых медалей. Сборная «Брянщины» заняла второе место на соревнованиях по практической стрельбе. В классе «Пистолет пневматический» возрастной категории от 11 до 15 лет ребята из стрелкового клуба «Феникс» заняли почетное второе место. В состав команды вошли Михаил Маслов, Сергей Ларин, Ярослав Полехин и Егор Лобунов. Помимо командных соревнований есть и успехи в личном зачете. Михаил Ларин занял второе место в дуэльной стрельбе. Среди ребят-новичков проводится отдельный зачет, в котором земляков Петр занял первое место, а Гончарова Полина стала третьей. В Клинцах ветеранам специальной военной операции помогает восстановиться настольный теннис. Занятия спортом – это важная часть реабилитации. Ветераны спецоперации на Украине регулярно посещают занятия в спортзале, своим примером показывая, что ранения и травмы не могут стать преградой для ведения активного образа жизни. По договоренности для удобства ветеранов тренировки проводятся в спортивной школе имени Героя России Валерия Шкурного. Руководство спортивной школы и представители ассоциации выразили надежду, что число ветеранов, увлекающихся спортом, будет увеличиваться. Брянск собрал сильнейших райдеров на чемпионате по вейкбордингу. Местом проведения традиционно выступает акватория озера Мутного, где спортсмены показали зрелищные трюки и поборолись за путевки на главный старт страны. В соревнованиях приняли участие райдеры различного возраста из почти 10 регионов России. Среди них опытные мастера и юные участники. Федерация водно-лыжного спорта и вейкбординга в Брянской области, напомню, появилась еще в 2022 году, а уже в нынешнем регулярный чемпионат собрал райдеров из почти десятка регионов страны. Выступления участников оцениваются сразу несколько профессиональными судьями из Брянска, Москвы и Пскова. Максимальная оценка за заезд – 100 баллов. Победители регионального чемпионата поборются за звание лучших на чемпионате России, который состоится в августе в Пензе. Брянский пловец Илья Бородин приступил к подготовке к чемпионату Европы в Париже. Пловцы будут соревноваться в период с 10 по 16 августа. За награды европейского первенства поборется заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы, а также воспитанник Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Дельфин» Илья Бородин. Аполлон водных дорожек из Брянщины выступит на дистанции 200-400 метров комплексным плаванием. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в студии представитель госавтоинспекции Брянской области Селиверстова Алина. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый день всем слушателям.
4: Начнем, пожалуй, с дорожной обстановки. Какой выдалась прошедшая неделя на дорогах Брянской области?
5: К сожалению, прошедшая неделя оказалась трагичной. На территории Брянской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 3 человека погибли и 7 получили травмы различной степени тяжести. Каждое такое происшествие – это человеческая трагедия, которую зачастую можно было предотвратить при строгом соблюдении правил дорожного движения.
4: Одно из наиболее резонансных дорожно-транспортных происшествий произошло в Уническом районе. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой аварии.
5: 4 июля в Уническом районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны города Уничи в направлении города Брянска, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia под управлением 53-летней женщины. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ и его 22-летний пассажир погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка автомобиля, 29-летняя женщина, скончалась при транспортировке в медицинское учреждение. 5 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По результатам проверки установлено, что водитель автомобиля ВАЗ не имел права управления транспортными средствами. Для установления возможного состояния опьянения у него были отобраны биологические образцы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
4: К сожалению, подобные трагедии нередко происходят именно из-за грубых нарушений правил дорожного движения.
5: Совершенно верно. Выезд на полосу встречного движения остается одной из самых опасных причин дорожно-транспортных происшествий. Особенно трагичными становятся последствия при высокой скорости движения. Кроме того, управление автомобилем без водительского удостоверения свидетельствует об отсутствии необходимых знаний, навыков и ответственности. Госавтоинспекция напоминает, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, является грубым нарушением закона и создает угрозу жизни всех участников дорожного движения.
4: Также еще одно ДТП произошло в Брянском районе.
5: Да, 5 июля в Брянском районе 45-летний водитель автомобиля «Крайслер», двигаясь со стороны Брянска в направлении города Смоленска, не справился с управлением, допустил съезд влевый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи ему назначено амбулаторное лечение. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на месте ДТП. В отношении него сотрудниками госавтоинспекции составлены административные материалы.
4: Несмотря на многочисленные предупреждения, некоторые водители продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии.
5: К сожалению, да. Хотелось бы еще раз напомнить, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из наиболее опасных нарушений правил дорожного движения. Нетрезвый водитель теряет способность объективно оценивать дорожную ситуацию, увеличивается время реакции, снижается внимание и координация движений. Подобное поведение может привести к тяжелейшим последствиям. Кроме того, законодательством предусмотрена строгая административная, а в отдельных случаях и уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также напоминаем водителям, что запрещается употреблять алкогольные напитки, наркотические средства либо психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому причастен водитель, либо после остановки транспортного средства сотрудникам полиции до проведения освидетельствования или принятия решения об освобождении от него. За нарушение данного требования также предусмотрена административная ответственность.
4: Какие основные рекомендации сегодня госавтоинспекция дает всем участникам дорожного движения?
5: Прежде всего, строго соблюдать правила дорожного движения. Необходимо выбирать безопасную скорость движения с учетом дорожных и погодных условий. Также соблюдать дистанцию и боковой интервал. Не совершать необдуманных обгонов. Не пользоваться мобильным телефоном во время движения. Всегда использовать ремни безопасности, а детей перевозить только с применением удерживающих устройств, соответствующих возрасту и весу ребенка. Пешеходам необходимо переходить дорогу только по пешеходным переходам, обязательно убедившись в безопасности перехода. В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы. Безопасность на дороге зависит от каждого участника дорожного движения.
4: Еще одной актуальной темой остается нарушение требований к светопропусканию стекол автомобилей. Недавно сотрудники госавтоинспекции проводили профилактическое мероприятие «Тонировка». Какие результаты?
5: Действительно, в областном центре проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка». Основной целью мероприятия являлось выявление транспортных средств, коэффициент светопропускания стекол которых не соответствует требованиям технического регламента. По итогам мероприятия к административной ответственности привлечены 14 водителей. Двум водителям, отказавшимся добровольно устранить нарушения, вручены требования о прекращении противоправных действий. Напомню, что частью 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей за управление транспортным средством, светопропускание стекол которого не соответствует установленным требованиям. Если водитель не исполняет законное требование сотрудника полиции об устранении нарушения, при повторном выявлении факта эксплуатации транспортного средства он может быть привлечен к ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
4: Почему именно этому вопросу уделяется такое внимание?
5: Чрезмерная тонировка ухудшает обзорность, особенно в темное время суток, во время дождя и при недостаточном освещении. Водитель значительно позже замечает пешеходов, велосипедистов и препятствия на дороге. Это напрямую влияет на безопасность дорожного движения и увеличивает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Поэтому госавтоинспекция рекомендует привести транспортные средства в соответствии с требованием технического регламента.
4: Еще одна огромная проблема – это управление мототранспортом несовершеннолетними. Недавно подобные случаи были выявлены в Трубчевске. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
5: Да, в городе Трубчевске сотрудниками госавтоинспекции были выявлены двое несовершеннолетних 2009 и 2010 года рождения, управлявших мототранспортными средствами без соответствующего права управления. Транспортные средства были задержаны и помещены на специализированную стоянку. Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении законных представителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Хочу обратиться к родителям. Покупая ребенку мотоцикл, питбайк или иной мототранспорт и позволяя ему выезжать на дороге общего пользования, взрослые подвергают опасности не только жизнь самого подростка, но и безопасность окружающих. Отсутствие опыта управления, возрастные особенности и недостаточная оценка дорожной обстановки нередко становятся причиной тяжелейших последствий. Просим родителей исключить доступ несовершеннолетних к транспортным средствам без соответствующего права управления.
4: Какие профилактические мероприятия проводятся госавтоинспекцией на постоянной основе?
5: Ежедневно сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические рейды и специальные мероприятия, направленные на выявление грубых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, нарушений правил перевозки детей и использованию ремней безопасности, соблюдению скоростного режима, пресечению выезда на полосу встречного движения и профилактике детского дорожного транспортного травматизма. Однако главная цель нашей работы – не количество составленных административных материалов, а сохранение жизни и здоровья граждан.
4: Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
5: Уважаемые жители Брянской области, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Не превышайте установленную скорость, не садитесь за руль в состоянии опьянения, не допускайте управления транспортом лицами, не имеющим водительского удостоверения. Используйте ремни безопасности, перевозите детей только в детских удерживающих устройствах, будьте взаимовежливы и внимательны на дороге. Помните, что безопасность дорожного движения начинается с личной ответственности каждого. Берегите себя и своих близких.
4: Спасибо за беседу. Я напомню, что у нас в гостях в студии была представитель госавтоинспекции Брянской области Селиверстова Алина. И хотелось бы напомнить нашим радиослушателям, что соблюдение правил дорожного движения – это обязанность каждого участника дорожного движения. Берегите себя, своих родных и окружающих. До новых встреч в эфире. С вами была программа «Дорожный дозор» и я, Катя Гольц.
3: Дорожный

0: 20Б. Телефон 8 800 234 5960.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320 774 600 478 194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc.ru. Встречаемся в Айра.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: по радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в

0: живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребован

0: Выбранная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Масштабное дорожное строительство продолжается в Брянске. В областном центре практически закончен ремонт улицы Куйбышева в Бежецком районе, который проводился в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Здесь на участке протяженностью около 2 километров обновлен асфальт. Помимо этого приведена в порядок соответствующая инфраструктура. На участке от Калужской до Молодой Гвардии обустроена ливневка, а на протяжении всего отрезка, где шел ремонт, обновлены тротуары и дорожные знаки. Кроме того, установлены новые элементы системы уличного освещения, уложены искусственные неровности, в том числе и у школы номер 39, а возле медицинского учреждения обустроили удобную парковочную площадку. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году на Брянщине будут отремонтированы несколько десятков километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаясь высокой интенсивностью движения. В Брянске 167 школ и детских садов готовятся к новому учебному году. Всего в областном центре 67 школ, гимназий и лицеев, 94 садика и 6 учреждений доп. Образования. В настоящее время капитально обновляют 4 школы – 32, 33, 40 и 54. В преддверии 1 сентября в них выполняется текущий ремонт помещений и коммунальной инфраструктуры. Осуществляется проверка противопожарной и антитеррористической защищенности. Вместе с тем в ряде учебных заведений проводится более широкий объем работ по подготовке к новому учебному году. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отмечал, в настоящее время в регионе создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа – это кузница кадров экономики региона. Именно здесь закладывается основа знания и стремления будущих специалистов различных профессий. И задача властей Брянского субъекта Федерации – создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала. Горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом запустил Минсельхоз. В ведомстве объяснили, по ней могут обратиться сельхозорганизации, фермеры, а также предприятия оптовой и розничной торговли. Обращающимся необходимо указать регион, вид топлива и характер проблемы, отсутствие горюче-смазочных материалов, высокая стоимость или ограничения при заправке. В России нынешним летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменением в логистике. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизельного топлива. Помимо этого, предоставила налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев в мелкооптовом сегменте, включая нефтебазы, нефтехранилища и автозаправочные станции. 371 выезд на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал тревога, отработан сотрудниками вневедомственной охраны за прошедшую неделю. По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, сотрудники выезжали 5 раз. За административные правонарушения задержаны 25 человек, по подозрению в совершении преступлений 4 граждан. Помимо этого, подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Брянской области за прошедшую неделю проведена 171 проверка владельцев оружия. Выявлено 13 правонарушений, в основном они связаны с нарушением сроков регистрации. Недобросовестные владельцы привлечены к административной ответственности. За нарушение законодательства изъято 26 единиц оружия, 58 патронов. Добровольно сдано гражданами 11 единиц оружия. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 49 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 53 копейки. Сейчас в Брянске около 26 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер северный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
1: Рекламная служба 3.2 радио 404-333, код города 48-32.
3: Всем привет, мы брянская группа Hard Walker. Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3.2 радио.

0: Авторадио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами, тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными, в поисках крыши, что станет для детей спасительной. Всю молодость оставили в вагончике строительном, ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные, Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья, молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем, герои моих комиксов, мои родители.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 23. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: гранью последнего сна. Шар твой упал рокового проклятия.
1: Твое радио, твоего города. 3-2 радио. Венские 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: С начала нынешнего года через Киргизию в Россию хлынул поток новых машин. Их стало в 3 раза больше. И теперь это основной маршрут для тех, кто ищет себе интересный автомобиль. Но не спешите радоваться. Прежде чем ввязаться в эту авантюру или, как нынче модно говорить, историю, лучше все 100 раз проверить и взвесить. С вами Забаранка, Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Текущая динамика импорта автомобилей через Киргизию нагляднейшим образом демонстрирует реакцию рынка на регуляторный арбитраж внутри Евразийского экономического союза. Так почему же все машины везут через Киргизию? Статистика Автостата подтверждает, это главный маршрут для новых иномарок в России. За полгода поставки оттуда выросли почти в 3 раза. И теперь каждый 5-й автомобиль в Российскую Федерацию попадает к нам именно через эту страну. Рост поставок на 192% в первом полугодии – это прямое следствие сохранения ценового окна, возникающего из-за разницы в методиках начисления утилизационного сбора и таможенной оценки. Ситуация осложняется тем, что фискальная нагрузка при ввозе транспортных средств в Россию напрямую коррелируется с таможенной стоимостью, задекларированной в стране импорта. Использование Киргизии как транзитного хаба позволяет импортерам минимизировать совокупные затраты, включая НДС и акцизы, которые рассчитывают от базы, сформированной по более мягким правилам республики. Несмотря на анонсированную индексацию утилизационного сбора приблизительно на 10, а то и 25% ежегодно до 2030 года, отсутствие синхронизации таможенной администрации внутри Евразийского экономического союза делает именно этот канал экономически оправданным для бизнеса. В долгосрочной перспективе это, конечно, создает риски для российского бюджета и ставит под вопрос эффективность меры по защите внутреннего рынка, пока не будет достигнуто полное единообразие в правилах взимания платежей. При этом сам утилизационный сбор в России продолжает расти, что делает киргизский путь еще более привлекательным для тех, кто хочет сэкономить на покупке нового автомобиля.
1: Автомобильные факты.
2: Вокруг правил ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза, конечно же, сохраняется неопределенность. Но это если вы не следите за ситуацией, тогда просто поверьте на слово. Минпромторг пока не утвердил сроки введения единой формулы утилизационного сбора, опровергнув данные о запуске реформы в нынешнем году. Пока правила не ужесточили, импорт через Киргизию остается популярным, но, правда, рискованным направлением. Основная опасность кроется в недобросовестных агентах, которые некорректно оформляют документы или, скажем так, манипулируют таможенной стоимостью автомобиля. Подобная, ну, в кавычках, экономия может привести к тому, что таможня выставит владельцу дополнительный счет. Чтобы не потерять деньги, важно подбирать надежных партнеров и избегать услуг случайных посредников. Чтобы обезопасить себя при покупке автомобиля через киргизский канал, эксперты рекомендуют придерживаться стратегии прежде всего прозрачности. Даже если вы работаете через посредника, вы должны контролировать ключевые этапы сделки. Прежде всего, это проверка таможенной истории. Обязательно требуйте от агента подтверждения того, что автомобиль был растаможен по полной стоимости, а не по заниженным инвойсам. Бейте себе на носу. Попытка сэкономить на пошлине сегодня – это почти гарантированное до начисления утилизационного сбора завтра. В договоре с посредником обязательно должна быть четко прописана ответственность за правильность оформления документов. Если агент отказывается нести финансовую ответственность за ошибки в таможенных декларациях, это повод поискать другого партнера. Убедитесь, что утилизационный сбор уплачен в полном объеме и корректно отражен в системе электронных паспортов транспортного средства. Проверить статус можно вообще самостоятельно через официальные государственные сервисы. Любые предложения, скажем так, оптимизировать платежи или оформить машину на подставное лицо – это прямой путь к аннулированию ПТС. Таможенные органы сегодня очень активно выявляют такие цепочки, и последствия для конкретного лица могут быть крайне неприятными вплоть до изъятия автомобиля. В ближайшие месяцы стоит ожидать усиления контроля со стороны таможни за автомобилями, ввезенными из Евразийского экономического союза. Поэтому сейчас самое время пересмотреть свои подходы к выбору поставщиков и отдавать предпочтение крупным компаниям, которые имеют собственные представительства в Киргизии и несут прежде всего репутационные риски перед клиентами. Ловить рыбку в мутной воде, конечно, занятие очень интересное, но очень опасное. Помните об этом. Удачи!
1: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

Проблем так много на пути, но важен сам этот процесс. Ведь счастье можно не найти.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: два радио.
1: Реклама.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до

0: 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 23. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Саранске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Законодательные инициативы, направленные на защиту имущественных прав жителей Брянской области, пострадавших в результате действий вооруженных сил Украины, рассмотрит уже в ближайшие дни Брянская областная дума. Отмечается, одним из главных станет проект закона об особенностях предоставления земельных участков в собственность или безвозмездное пользование, а также о порядке передачи жилья гражданам, получившим меры социальной поддержки в период проведения спецоперации на Украине. Документ призван сохранить права на земельные участки и жилые помещения жителей Брянской области, которые пострадали в результате незаконных действий вооруженных сил Украины на территории региона. Как ранее указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в Брянской области изменили закон о промышленной политике. Он регулирует отдельные положения, касающиеся механизма предоставления субсидий и грантов товаропроизводителям всех форм собственности, пострадавших от террористических атак. Перспективы сотрудничества, а также новые возможности объединения усилий ради спасения детских жизней обсудили в правительстве Брянской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил признательность сотрудникам фонда «Ванечка», который объединяет волонтеров, медиков и просто неравнодушных жителей различного возраста и профессий. За время работы фонда проведены сотни благотворительных мероприятий. Собранные средства направляются на лечение и поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается. Добавлю, благотворительный фонд «Ванечка» работает в Брянской области уже 13 лет и оказывает адресную помощь тяжелобольным детям и родителям. Директор фонда Ирина Цыганкова – человек с поистине большим сердцем, которому удалось сплотить вокруг себя неравнодушных к чужой беде людей. Минсельхоз готовит прямые договоры на топливо для аграриев. Речь идет о механике выбора региональных операторов и закреплении аграриев за нефтебазами и автозаправочными станциями. В ведомстве отметили, отдельно возникающие вопросы решаются оперативно. Федеральная антимонопольная служба продолжает следить за ценовой ситуацией на топливном рынке и проверять обоснованность изменения стоимости горюче-смазочных материалов. Ранее в правительстве заявили, топлива для внутреннего рынка в России достаточно, однако ажиотажный спрос вырос примерно на треть. Перестройка логистики под текущие потребности за определенное время. Президент Владимир Путин указал на необходимость приложить все усилия для создания сезонных графиков поставок топлива для предприятий агропромышленного комплекса, поскольку от этого напрямую зависит сбор урожая. Почти половина открытых вакансий на российском рынке труда приходится на рабочие профессии. В Минтруда отметили, именно потребности рынка труда и определяют сегодня государственную политику в сфере профориентации и подготовки кадров. В настоящее время работодателям требуется около 85 тысяч швей, 83 тысяч слесарей, 33 тысяч сварщиков, 29 тысяч машинистов и 25 тысяч электромонтеров. Исследование показало, в первом полугодии в российском IT-секторе зафиксировано падение спроса на персонал и замедление роста доходов. Снижение показателей обусловлено развитием систем искусственного интеллекта, которые закрывают часть потребностей бизнеса в кадрах, а также высокой ключевой ставкой, вынуждающей компании откладывать реализацию исследовательских проектов. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 49 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 53 копейки. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают брянские похолодания до плюс 20. В ночные столбики термометров опустятся еще ниже, до отметки в плюс 17. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире!

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: для наших отделений, что из того?
1: Реклама.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 23. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: Пушкина.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23.

0: продаешь автомобиль, звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города. 48-32.
6: Много песен слыхал я в родной стороне, в них про горе и радость мне пели.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 23. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75D. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио, в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В сельхозпредприятиях Брянской области началась уборочная кампания. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, урожай зерновых и картофеля в этом году будет выше, чем в прошлом. Весенние полевые работы были проведены в оптимальные агротехнические сроки. Уборочная началась традиционно во второй декаде июля. Согласно отраслевым данным, сбор зерновых и зернобобовых, пшеницы, ячменя и ржи ведется в Брасовском, Красногорском и Навлинском районах. Обмолочено более 460 гектаров, намолочено свыше 2000 тонн зерна. К уборке картофеля приступили в Стародубском и Почепском районах, к молоту рапса в Навлинском. Площадь под картофелем в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах расширена более чем на 2000 гектаров и составляет в нынешнем году 37 тысяч гектаров. По прогнозу ожидается свыше 1,5 миллиона тонн картофеля, тогда как в прошлом году промышленное производство картофеля не превысило этой отметки. Было собрано около 2 миллионов тонн зерна, а вместе с масленичными культурами почти 2,5 миллиона тонн. В нынешнем году также прогнозируется хороший урожай. Масштабное дорожное строительство продолжается в Брянске. В областном центре практически закончен ремонт улицы Куйбышева в Бирском районе, который проводился в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Здесь на участке протяженностью около 2 километров обновлен асфальт. Помимо этого приведена в порядок соответствующая инфраструктура. На участке от Калужской до Молодой Гвардии обустроена ливневка, а на протяжении всего отрезка, где шел ремонт, обновлены тротуары и дорожные знаки. Кроме того, установлены новые элементы системы уличного освещения, уложены искусственные неровности, в том числе и у школы номер 39, а возле медицинского учреждения обустроили удобную парковочную площадку. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году на Брянщине будут отремонтированы несколько десятков километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаясь высокой интенсивностью движения. Давление на Россию носит долгосрочный характер и связано не столько с нашей политической системой, сколько с объективным значением страны как одного из крупнейших мировых центров природных ресурсов и стратегической территории. Отмечается, прямой колониализм ушел в прошлое, но борьба за контроль над ресурсами и транспортными коридорами продолжается, меняются только методы. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, европейцы должны отбросить колониальный подход в разговоре с Российской Федерацией. Глава государства призвал европейские элиты совместно с Россией искать решение очень сложных вопросов, которые необходимы как Москве, так и странам европейской зоны. По словам президента, Российская Федерация готова к диалогу, и если у Европейского Союза действительно есть искреннее желание совместной работы, им необходимо кардинально пересмотреть тональность общения. Российская сторона настаивает на равноправном формате переговоров без менторства. Горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом запустил Минсельхоз. В ведомстве объяснили, по ней могут обратиться сельхозорганизации, фермеры, а также предприятия оптовой и розничной торговли. Обращающимся необходимо указать регион, вид топлива и характер проблемы, отсутствие горюче-смазочных материалов, высокая стоимость или ограничения при заправке. В России нынешним летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменением в логистике. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизельного топлива. Помимо этого, предоставила налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев в мелкооптовом сегменте, включая нефтебазы, нефтехранилища и автозаправочные станции. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 25. Атмосферное давление 742 миллиметра, ртутного столба, ветер северо-западный 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 30-32. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
3: Встречаемся в Айра.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С начала нынешнего года через Киргизию в Россию хлынул поток новых машин. Их стало в три раза больше. И теперь это основной маршрут для тех, кто ищет себе интересный автомобиль. Но не спешите радоваться. Прежде чем ввязаться в эту авантюру или, как нынче модно говорить, историю, лучше все 100 раз проверить и взвесить. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Текущая динамика импорта автомобилей через Киргизию нагляднейшим образом демонстрирует реакцию рынка на регуляторный арбитраж внутри Евразийского экономического союза. Так почему же все машины везут через Киргизию? Статистика Автостата подтверждает, это главный маршрут для новых иномарок в России. За полгода поставки оттуда выросли почти в 3 раза. И теперь каждый 5-й автомобиль в Российскую Федерацию попадает к нам именно через эту страну. Рост поставок на 192% в первом полугодии – это прямое следствие сохранения ценового окна, возникающего из-за разницы в методиках начисления утилизационного сбора и таможенной оценки. Ситуация осложняется тем, что фискальная нагрузка при ввозе транспортных средств в Россию напрямую коррелируется с таможенной стоимостью, задекларированной в стране импорта. Использование Киргизии как транзитного хаба позволяет импортерам минимизировать совокупные затраты, включая НДС и акцизы, которые рассчитывают от базы, сформированной по более мягким правилам республики. Несмотря на анонсированную индексацию утилизационного сбора приблизительно на 10, а то и 25% ежегодно до 2030 года, отсутствие синхронизации таможенной администрации внутри Евразийского экономического союза делает именно этот канал экономически оправданным для бизнеса. В долгосрочной перспективе это, конечно, создает риски для российского бюджета и ставит под вопрос эффективность меры по защите внутреннего рынка, пока не будет достигнуто полное единообразие в правилах взимания платежей. При этом сам утилизационный сбор в России продолжает расти, что делает киргизский путь еще более привлекательным для тех, кто хочет сэкономить на покупке нового автомобиля.
0: Автомобильные факты.
1: Вокруг правил ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза, конечно же, сохраняется неопределенность. Но это если вы не следите за ситуацией, тогда просто поверьте на слово. Минпромторг пока не утвердил сроки введения единой формулы утилизационного сбора, опровергнув данные о запуске реформы в нынешнем году. Пока правила не ужесточили, импорт через Киргизию остается популярным, но, правда, рискованным направлением. Основная опасность кроется в недобросовестных агентах, которые некорректно оформляют документы или, скажем так, манипулируют таможенной стоимостью автомобиля. Подобная, ну, в кавычках, экономия может привести к тому, что таможня выставит владельцу дополнительный счет. Чтобы не потерять деньги, важно подбирать надежных партнеров и избегать услуг случайных посредников. Чтобы обезопасить себя при покупке автомобиля через киргизский канал, эксперты рекомендуют придерживаться стратегии прежде всего прозрачности. Даже если вы работаете через посредника, вы должны контролировать ключевые этапы сделки. Прежде всего, это проверка таможенной истории. Обязательно требуйте от агента подтверждения того, что автомобиль был растаможен по полной стоимости, а не по заниженным инвойсам. Бейте себе на носу. Попытка сэкономить на пошлине сегодня – это почти гарантированное до начисления утилизационного сбора завтра. В договоре с посредником обязательно должна быть четко прописана ответственность за правильность оформления документов. Если агент отказывается нести финансовую ответственность за ошибки в таможенных декларациях, это повод поискать другого партнера. Убедитесь, что утилизационный сбор уплачен в полном объеме и корректно отражен в системе электронных паспортов транспортного средства. Проверить статус можно вообще самостоятельно через официальные государственные сервисы. Любые предложения, скажем так, оптимизировать платежи или оформить машину на подставное лицо – это прямой путь к аннулированию ПТС. Таможенные органы сегодня очень активно выявляют такие цепочки, и последствия для конкретного лица могут быть крайне неприятными вплоть до изъятия автомобиля. В ближайшие месяцы стоит ожидать усиления контроля со стороны таможни за автомобилями, ввезенными из Евразийского экономического союза. Поэтому сейчас самое время пересмотреть свои подходы к выбору поставщиков и отдавать предпочтение крупным компаниям, которые имеют собственные представительства в Киргизии и несут прежде всего репутационные риски перед клиентами. Ловить рыбку в мутной воде, конечно, занятие очень интересное, но очень опасное. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 23. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро!
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
9: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

мысли, как вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы. Как той нашей встречи на острие иглы.

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В сельхозпредприятиях Брянской области началась уборочная кампания. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, урожай зерновых и картофеля в этом году будет выше, чем в прошлом. Весенние полевые работы были проведены в оптимальные агротехнические сроки. Уборочная началась традиционно во второй декаде июля. Согласно отраслевым данным, сбор зерновых и зернобобовых, пшеницы, ячменя и ржи ведется в Брасовском, Красногорском и Навлинском районах. Обмолочено более 460 гектаров, намолочено свыше 2000 тонн зерна. К уборке картофеля приступили в Стародубском и Почевском районах, к молоту рапса в Навлинском. Площадь под картофелем в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах расширена более чем на 2000 гектаров и составляет в нынешнем году 37 тысяч гектаров. По прогнозу ожидается свыше 1,5 миллиона тонн картофеля, тогда как в прошлом году промышленное производство картофеля не превысило этой отметки. Было собрано около 2 миллионов тонн зерна, а вместе с масленичными культурами почти 2,5 миллиона тонн. В нынешнем году также прогнозируется хороший урожай. Законодательные инициативы, направленные на защиту имущественных прав жителей Брянской области, пострадавших в результате действий вооруженных сил Украины, рассмотрит уже в ближайшие дни Брянская областная дума. Отмечается, одним из главных станет проект закона об особенностях предоставления земельных участков в собственность или безвозмездное пользование, а также о порядке передачи жилья гражданам, получившим меры социальной поддержки в период проведения спецоперации на Украине. Документ призван сохранить права на земельные участки и жилые помещения жителей Брянской области, которые пострадали в результате незаконных действий вооруженных сил Украины на территории региона. Как ранее указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в Брянской области изменили закон о промышленной политике. Он регулирует отдельные положения, касающиеся механизма предоставления субсидий и грантов товаропроизводителям всех форм собственности, пострадавших от террористических атак. Масштабное дорожное строительство продолжается в Брянске. В областном центре практически закончен ремонт улицы Куйбышева в Бежецком районе, который проводился в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Здесь на участке протяженностью около 2 километра обновлен асфальт. Помимо этого приведена в порядок соответствующая инфраструктура. На участке от Калужской до Молодой Гвардии обустроена ливневка, а на протяжении всего отрезка, где шел ремонт, обновлены тротуары и дорожные знаки. Кроме того, установлены новые элементы системы уличного освещения, уложены искусственные неровности, в том числе и у школы номер 39, а возле медицинского учреждения обустроили удобную парковочную площадку. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году на Брянщине будут отремонтированы несколько десятков километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаясь высокой интенсивностью движения. В Брянске 167 школ и детских садов готовятся к новому учебному году. Всего в областном центре 67 школ, гимназий и лицеев, 94 садика и 6 учреждений доп. Образования. В настоящее время капитально обновляют 4 школы – 32, 33, 40 и 54. В преддверии 1 сентября в них выполняется текущий ремонт помещений и коммунальной инфраструктуры. Осуществляется проверка противопожарной и антитеррористической защищенности. Вместе с тем в ряде учебных заведений проводится более широкий объем работ по подготовке к новому учебному году. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отмечал, в настоящее время в регионе создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа – это кузница кадров экономики региона. Именно здесь закладывается основа знания и стремления будущих специалистов различных профессий. И задача властей Брянского субъекта Федерации – создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 25. Атмосферное давление 742 миллиметра, ртутного столба, ветер северо-западный 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут – можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба «3-2 Радио». 404-333. Код города 48-32.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Где встречается такое, что земля над головой?
9: Не знаю. Где?
8: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
9: Где?
8: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О».
10: А где в машине самое безопасное место?
9: О, это я знаю. В автокресле.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: по радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Ветер северный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Билась занозой

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: точно нельзя пропустить. Ну и самое главное, исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ. Ольга Егорчева, стендап на ТНТ. И Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230 4-59-60.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». УБРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Ветер северный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В сельхозпредприятиях Брянской области началась уборочная кампания. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, урожай зерновых и картофеля в этом году будет выше, чем в прошлом. Весенние полевые работы были проведены в оптимальные агротехнические сроки. Уборочная началась традиционно во второй декаде июля. Согласно отраслевым данным, сбор зерновых и зернобобовых, пшеницы, ячменя и ржи ведется в Брасовском, Красногорском и Навлинском районах. Обмолочено более 460 гектаров, намолочено свыше 2000 тонн зерна. К уборке картофеля приступили в Стародубском и Почевском районах, к обмолоту рапса в Навлинском. Площадь под картофелем в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах расширена более чем на 2000 гектаров и составляет в нынешнем году 37 тысяч гектаров. По прогнозу ожидается свыше 1,5 миллиона тонн картофеля, тогда как в прошлом году промышленное производство картофеля не превысило этой отметки. Было собрано около 2 миллионов тонн зерна, а вместе с масличными культурами почти 2,5 миллиона тонн. В нынешнем году также прогнозируется хороший урожай. Масштабное дорожное строительство продолжается в Брянске. В областном центре практически закончен ремонт улицы Куйбышева в Бирском районе, который проводился в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Здесь на участке протяженностью около 2 километров обновлен асфальт. Помимо этого приведена в порядок соответствующая инфраструктура. На участке от Калужской до Молодой Гвардии обустроена ливневка, а на протяжении всего отрезка, где шел ремонт, обновлены тротуары и дорожные знаки. Кроме того, установлены новые элементы системы уличного освещения, уложены искусственные неровности, в том числе и у школы номер 39, а возле медицинского учреждения обустроили удобную парковочную площадку. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году на Брянщине будут отремонтированы несколько десятков километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаясь высокой интенсивностью движения. Давление на Россию носит долгосрочный характер и связано не столько с нашей политической системой, сколько с объективным значением страны как одного из крупнейших мировых центров природных ресурсов и стратегической территории. Отмечается, прямой колониализм ушел в прошлое, но борьба за контроль над ресурсами и транспортными коридорами продолжается, меняются только методы. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, европейцы должны отбросить колониальный подход в разговоре с Российской Федерацией. Глава государства призвал европейские элиты совместно с Россией искать решение очень сложных вопросов, которые необходимы как Москве, так и странам европейской зоны. По словам президента, Российская Федерация готова к диалогу, и если у Европейского Союза действительно есть искреннее желание совместной работы, им необходимо кардинально пересмотреть тональность общения. Российская сторона настаивает на равноправном формате переговоров без менторства. Горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом запустил Минсельхоз. В ведомстве объяснили, по ней могут обратиться сельхозорганизации, фермеры, а также предприятия оптовой и розничной торговли. Обращающимся необходимо указать регион, вид топлива и характер проблемы, отсутствие горюче-смазочных материалов, высокая стоимость или ограничения при заправке. В России нынешним летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменением в логистике. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизельного топлива. Помимо этого, предоставила налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев в мелкооптовом сегменте, включая нефтебазы, нефтехранилища и автозаправочные станции. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 25. Атмосферное давление 742 миллиметра, ртутного столба, ветер северо-западный 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
3: Встречаемся в аэро.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

жизни мы слышали о человеке таком. Он будет виден, как только закроются веки.

0: 2 радио.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Ветер северный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: сейчас. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С начала нынешнего года через Киргизию в Россию хлынул поток новых машин. Их стало в 3 раза больше. И теперь это основной маршрут для тех, кто ищет себе интересный автомобиль. Но не спешите радоваться. Прежде чем ввязаться в эту авантюру, или, как нынче модно говорить, историю, лучше всего 100 раз проверить и взвесить. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Текущая динамика импорта автомобилей через Киргизию нагляднейшим образом демонстрирует реакцию рынка на регуляторный арбитраж внутри Евразийского экономического союза. Так почему же все машины везут через Киргизию? Статистика Автостата подтверждает, это главный маршрут для новых иномарок в России. За полгода поставки оттуда выросли почти в 3 раза. И теперь каждый 5-й автомобиль в Российскую Федерацию попадает к нам именно через эту страну. Рост поставок на 192% в первом полугодии – это прямое следствие сохранения ценового окна, возникающего из-за разницы в методиках начисления утилизационного сбора и таможенной оценки. Ситуация осложняется тем, что фискальная нагрузка при ввозе транспортных средств в Россию напрямую коррелируется с таможенной стоимостью, задекларированной в стране импорта. Использование Киргизии как транзитного хаба позволяет импортерам минимизировать совокупные затраты, включая НДС и акцизы, которые рассчитывают от базы, сформированной по более мягким правилам республики. Несмотря на анонсированную индексацию утилизационного сбора приблизительно на 10, а то и 25% ежегодно до 2030 года, отсутствие синхронизации таможенной администрации внутри Евразийского экономического союза делает именно этот канал экономически оправданным для бизнеса. В долгосрочной перспективе это, конечно, создает риски для российского бюджета и ставит под вопрос эффективность меры по защите внутреннего рынка, пока не будет достигнуто полное единообразие в правилах взимания платежей. При этом сам утилизационный сбор в России продолжает расти, что делает киргизский путь еще более привлекательным для тех, кто хочет сэкономить на покупке нового автомобиля.
0: Автомобильные факты.
1: Вокруг правил ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза, конечно же, сохраняется неопределенность. Но это если вы не следите за ситуацией, тогда просто поверьте на слово. Минпромторг пока не утвердил сроки введения единой формулы утилизационного сбора, опровергнув данные о запуске реформы в нынешнем году. Пока правила не ужесточили, импорт через Киргизию остается популярным, но, правда, рискованным направлением. Основная опасность кроется в недобросовестных агентах, которые некорректно оформляют документы или, скажем так, манипулируют таможенной стоимостью автомобиля. Подобная, ну, в кавычках, экономия может привести к тому, что таможня выставит владельцу дополнительный счет. Чтобы не потерять деньги, важно подбирать надежных партнеров и избегать услуг случайных посредников. Чтобы обезопасить себя при покупке автомобиля через киргизский канал, эксперты рекомендуют придерживаться стратегии прежде всего прозрачности. Даже если вы работаете через посредника, вы должны контролировать ключевые этапы сделки. Прежде всего, это проверка таможенной истории. Обязательно требуйте от агента подтверждения того, что автомобиль был растаможен по полной стоимости, а не по заниженным инвойсам. Рубите себе на носу. Попытка сэкономить на пошлине сегодня – это почти гарантированное доначисление утилизационного сбора завтра. В договоре с посредником обязательно должна быть четко прописана ответственность за правильность оформления документов. Если агент отказывается нести финансовую ответственность за ошибки в таможенных декларациях, это повод поискать другого партнера. Убедитесь, что утилизационный сбор уплачен в полном объеме и корректно отражен в системе электронных паспортов транспортного средства. Проверить статус можно вообще самостоятельно через официальные государственные сервисы. Любые предложения, скажем так, оптимизировать платежи или оформить машину на подставное лицо – это прямой путь к аннулированию ПТС. Таможенные органы сегодня очень активно выявляют такие цепочки, и последствия для конкретного лица могут быть крайне неприятными вплоть до изъятия автомобиля. В ближайшие месяцы стоит ожидать усиления контроля со стороны таможни за автомобилями, ввезенными из Евразийского экономического союза. Поэтому сейчас самое время пересмотреть свои подходы к выбору поставщиков и отдавать предпочтение крупным компаниям, которые имеют собственные представительства в Киргизии и несут прежде всего репутацию. Риски перед клиентами. Ловить рыбку в мутной воде, конечно, занятие очень интересное, но очень опасное. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!

Du hast mich. Du hast mich.

0: путь. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48. 7.32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Ветер северный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroport.ru.
4: Встречаемся в Аэро! Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Девочки смеются.
1: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В сельхозпредприятиях Брянской области началась уборочная кампания. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, урожай зерновых и картофеля в этом году будет выше, чем в прошлом. Весенние полевые работы были проведены в оптимальные агротехнические сроки. Уборочная началась традиционно во второй декаде июля. Согласно отраслевым данным, сбор зерновых и зернобобовых, пшеницы, ячменя и ржи ведется в Брасовском, Красногорском и Навлинском районах. Обмолочено более 460 гектаров, намолочено свыше 2000 тонн зерна. К уборке картофеля приступили в Стародубском и Почепском районах, к обмолоту рапса в Навлинском. Площадь под картофелем в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах расширена более чем на 2000 гектаров и составляет в нынешнем году 37 тысяч гектаров. По прогнозу ожидается свыше 1,5 миллиона тонн картофеля, тогда как в прошлом году промышленное производство картофеля не превысило этой отметки. Было собрано около 2 миллионов тонн зерна, а вместе с масленичными культурами почти 2,5 миллиона тонн. В нынешнем году также прогнозируется хороший урожай. Законодательные инициативы, направленные на защиту имущественных прав жителей Брянской области, пострадавших в результате действий вооруженных сил Украины, рассмотрит уже в ближайшие дни Брянская областная дума. Отмечается, одним из главных станет проект закона об особенностях предоставления земельных участков в собственность или безвозмездное пользование, а также о порядке передачи жилья гражданам, получившим меры социальной поддержки в период проведения спецоперации на Украине. Документ призван сохранить права на земельные участки и жилые помещения жителей Брянской области, которые пострадали в результате незаконных действий вооруженных сил Украины на территории региона. Как ранее указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в Брянской области изменили закон о промышленной политике. Он регулирует отдельные положения, касающиеся механизма предоставления субсидий и грантов товаропроизводителям всех форм собственности, пострадавших от террористических атак. Масштабное дорожное строительство продолжается в Брянске. В областном центре практически закончен ремонт улицы Куйбышева в Бирском районе, который проводился в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Здесь на участке протяженностью около 2 километра обновлен асфальт. Помимо этого приведена в порядок соответствующая инфраструктура. На участке от Калужской до Молодой Гвардии обустроена ливневка, а на протяжении всего отрезка, где шел ремонт, обновлены тротуары и дорожные знаки. Кроме того, установлены новые элементы системы уличного освещения, уложены искусственные неровности, в том числе и у школы номер 39, а возле медицинского учреждения обустроили удобную парковочную площадку. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году на Брянщине будут отремонтированы несколько десятков километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаясь высокой интенсивностью движения. В Брянске 167 школ и детских садов готовятся к новому учебному году. Всего в областном центре 67 школ, гимназий и лицеев, 94 садика и 6 учреждений доп. Образования. В настоящее время капитально обновляют 4 школы – 32, 33, 40 и 54. В преддверии 1 сентября в них выполняется текущий ремонт помещений и коммунальной инфраструктуры. Осуществляется проверка противопожарной и антитеррористической защищенности. Вместе с тем в ряде учебных заведений проводится более широкий объем работ по подготовке к новому учебному году. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отмечал, в настоящее время в регионе создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа – это кузница кадров экономики региона. Именно здесь закладывается основа знания и стремления будущих специалистов различных профессий. И задача властей Брянского субъекта Федерации – создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 25. Атмосферное давление 742 миллиметра, ртутного столба, ветер северо-западный 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Это страсть. Это рок.
1: Реклама. Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Ветер северный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: С начала нынешнего года через Киргизию в Россию хлынул поток новых машин. Их стало в 3 раза больше. И теперь это основной маршрут для тех, кто ищет себе интересный автомобиль. Но не спешите радоваться. Прежде чем ввязаться в эту авантюру или, как нынче модно говорить, историю, лучше всего 100 раз проверить и взвесить. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Текущая динамика импорта автомобилей через Киргизию нагляднейшим образом демонстрирует реакцию рынка на регуляторный арбитраж внутри Евразийского экономического союза. Так почему же все машины везут через Киргизию? Статистика автостата подтверждает, это главный маршрут для новых иномарок в России. За полгода поставки оттуда выросли почти в 3 раза. И теперь каждый 5-й автомобиль в Российскую Федерацию попадает к нам именно через эту страну. Рост поставок на 192% в первом полугодии – это прямое следствие сохранения ценового окна, возникающего из-за разницы в методиках начисления утилизационного сбора и таможенной оценки. Ситуация осложняется тем, что фискальная нагрузка при ввозе транспортных средств в Россию напрямую коррелируется с таможенной стоимостью, задекларированной в стране импорта. Использование Киргизии как транзитного хаба позволяет импортерам минимизировать совокупные затраты, включая НДС и акцизы, которые рассчитывают от базы, сформированной по более мягким правилам республики. Несмотря на анонсированную индексацию утилизационного сбора приблизительно на 10, а то и 25% ежегодно до 2030 года, отсутствие синхронизации таможенной администрации внутри Евразийского экономического союза делает именно этот канал экономически оправданным для бизнеса. В долгосрочной перспективе это, конечно, создает риски для российского бюджета и ставит под вопрос эффективность меры по защите внутреннего рынка, пока не будет достигнуто полное единообразие в правилах взимания платежей. При этом сам утилизационный сбор в России продолжает расти, что делает киргизский путь еще более привлекательным для тех, кто хочет сэкономить на покупке нового автомобиля.
1: Автомобильные факты.
2: Вокруг правил ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза, конечно же, сохраняется неопределенность. Но это если вы не следите за ситуацией, тогда просто поверьте на слово. Минпромторг пока не утвердил сроки введения единой формулы утилизационного сбора, опровергнув данные о запуске реформы в нынешнем году. Пока правила не ужесточили, импорт через Киргизию остается популярным, но, правда, рискованным направлением. Основная опасность кроется в недобросовестных агентах, которые некорректно оформляют документы или, скажем так, манипулируют таможенной стоимостью автомобиля. Подобная, ну, в кавычках, экономия может привести к тому, что таможня выставит владельцу дополнительный счет. Чтобы не потерять деньги, важно подбирать надежных партнеров и избегать услуг случайных посредников. Чтобы обезопасить себя при покупке автомобиля через киргизский канал, эксперты рекомендуют придерживаться стратегии прежде всего прозрачности. Даже если вы работаете через посредника, вы должны контролировать ключевые этапы сделки. Прежде всего, это проверка таможенной истории. Обязательно требуйте от агента подтверждения того, что автомобиль был растаможен по полной стоимости, а не по заниженным инвойсам. Рубите себе на носу. Попытка сэкономить на пошлине сегодня – это почти гарантированное доначисление утилизационного сбора завтра. В договоре с посредником обязательно должна быть четко прописана ответственность за правильность оформления документов. Если агент отказывается нести финансовую ответственность за ошибки в таможенных декларациях, это повод поискать другого партнера. Убедитесь, что утилизационный сбор уплачен в полном объеме и корректно отражен в системе электронных паспортов транспортного средства. Проверить статус можно вообще самостоятельно через официальные государственные сервисы. Любые предложения, скажем так, оптимизировать платежи или оформить машину на подставное лицо – это прямой путь к аннулированию ПТС. Таможенные органы сегодня очень активно выявляют такие цепочки, и последствия для конкретного лица могут быть крайне неприятными вплоть до изъятия автомобиля. В ближайшие месяцы стоит ожидать усиления контроля со стороны таможни за автомобилями, ввезенными из Евразийского экономического союза. Поэтому сейчас самое время пересмотреть свои подходы к выбору поставщиков и отдавать предпочтение крупным компаниям, которые имеют собственные представительства в Киргизии и несут прежде всего репутацию. Риски перед клиентами. Ловить рыбку в мутной воде, конечно, занятие очень интересное, но очень опасное. Помните об этом. Удачи!
1: За баранкой!

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Как-то там не до конца мною забытый человек.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Ветер северный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В регионе 32 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Всем привет, с вами Андрей Мамошин и группа Good Guys. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 18. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

бегу, бегу к тебе навстречу. Я бегу к тебе навстречу. Я бегу к тебе навстречу. К тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 18. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

письма, ветер в спину.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 18. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.
3: Как же, Джокер, ты хитер! Ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.